0: опасно на двери не открылись. Может документ, может просто слова. Может быть в ней, может быть повадно.
1: Szerintem klasszik hip-hop sem ment még a Drifting Birds-ben, hát most itt az ideje.